0: 外地家。
1: Сири, что надо?
0: Мы получили новую секретную информацию из Токио. Это японский военный гений Исихиро Канти. Именно он является гением японского милитаризма. А это его ближайший соратник Итагаки Сэширо. Участвовал в русско-японской войне. Сейчас уже дослужился до старшего штабс-офицера.
2: 风调雨顺的话需要五个月的时间。200吨，
3: 这是我们这里能够处理仓储垃圾的极限。而一个人口2000万的超大型城市，一天的仓储垃圾量超过2000吨。
4: 361斤，这仅仅是2020年全国城市餐饮浪费的食物总量。
2: 我们当地有个说法，一碗糌粑是用碗底汗水换来的。
3: 每天看见那么多食物被浪费，心里还是挺难过的。
4: 2021年。全球约有1.93亿人正在经历粮食危机，我们只是有幸生活在一个没有饥饿的国家而已。适量点餐，剩菜打包，减少浪费，这些都是我们力所能及的事情。
5: 每一份劳动都值得被尊重，每一粒粮食都应该被珍惜。
6: 暴雨天气，山区最危险的就是泥石流，它突然爆发，破坏力极强，大家一定要认准这四大危险前兆，发现立刻撤离。第一，溪水河水异常变化，山谷里的流水突然断流，或是水

0: Сири, что надо?
1: Мы получили новую секретную информацию из Токио. Это японский военный гений Исихиро Канти. Именно он является гением японского милитаризма. А это его ближайший соратник Итагаки Сэширо. Участвовал в русско-японской войне. Сейчас уже дослужился до старшего штабс-офицера.
0: Так, и должны принять меры.
1: Ты знаешь, мы наблюдаем за японской квантунской армией. Она связывается с Токио посредством телеграмм. И в последнее время количество телеграмм удвоилось. Это свидетельствует, что они готовятся к крупному действию.
0: Как и отечестве.
1: Ты знаешь, Китай несколько лет был в гражданской войне. Сейчас Китай ослаблен, как больной. Мы это знаем, и японцы это знают. Поэтому они пользуются каждым поводом, чтобы вмешаться во внутреннюю политику. Убийство Джан Цзолиня свидетельствует о том, что они уже начали войну.
0: Война идет. Но японец будет больше, чем ляодунский на железнодорожных, что они видят весь Маньчжурий.
1: Ну, ты знаешь, Хо, мы сейчас не в состоянии бороться за Маньчжурию с японцами. Если начнется война, нам нужно будет уходить. А если мы будем уходить, то нам заранее нужно переносить наше имущество. И некоторые важные объекты необходимо переносить уже сейчас.
0: Отказаться от Маньчжурии и Монголии?
1: Хо, это грязное болото. Советскому Союзу нельзя в это вмешиваться.
0: Время надо. Если у нас есть крупный выход, будет вызывать внимание других стран. Я боюсь, японский будет продвигать на войну.
1: Именно поэтому мы должны переезжать очень тихо. Знаешь, как муравьи.
2: Слышал, что Джанфу и Ма-局长 闹得 не очень愉快. Я посмотрю, что происходит.
3: 冷静一点，咱们话不往回说啊！按照你我的协议，你弟弟冷冻我给他放了。可他现在不依不饶，还杀了我的人。我看照这样发展下去，我们只能跟冷家鱼死网破了。你确定那个警察是我弟弟杀的？他是你亲弟弟，他什么样的脾气你应该比我了解呀！啊，谁敢这么干呢？谁敢这么干呢？我承认是我们不对，让他受点皮肉之苦，我呢也是没办法。
4: 前市长张旅长也是拿枪指着我的腰呢，就算真要算账，也找不到我的头上。
2: 是是是，这事儿你容我查清楚。如果真是我弟弟干的，一定给你个说法，好吧？
4: 庄口二少爷，除出气差不多就得了啊！哈尔滨也不大，这出来进去抬头不见低头见的，真要是撕破脸，大家都不好过。
2: 哎，不会的，不会。 马局长能把我弟弟放出来，真的谢谢你。你放心。

0: Куантунская армия разворачивает крупные маневры. Все указывает на то, что они скоро хотят начать войну.
1: Так что скоро.
0: По последней информации, генштаб японской сухопутной армии и Куантунской армии с конца прошлого года 4 раза посылали своих офицеров по 3 провинциям Северо-Востока. Уже в июне этого года они объявили о создании программы по разрешению конфликта между манчжурами и монголами. В августе они уже ввезли тяжелую артиллерию в Фэнхэ. И в августе они уже объявляют, что разрешение конфликта между манчжурами и монголами возможно только с применением военной силы. Все это явно указывает на то, что они скоро начнут действовать.
1: В такой короткий времени вывода так много материала из Харбина. Очень трудно.
0: Сейчас это не важно. Новый указ от руководства. Мы всеми силами должны стараться уничтожить важные японские сооружения и оборудование. В первую очередь, лабораторию Сакамото.
2: Есть.
3: 什么？自尽了？对。这不可能啊！你的意思是？我怀疑，不是被什么人灭了口了吧？钱师长认为，谁敢在我手臂里背后给林副官下刀子呢？共产党？
2: 你怀疑冷锋是共产党？哎，一切皆有可能。冷家敢跟日本人公开叫板，最近把你我又不放在眼里，这背后一定是有人支持啊！敢在你张大旅长眼皮子底下动手杀人的人，不是苏联人，一定是共产党。最近这哈尔滨的形势是风云莫测。 日本人虎视眈眈，苏联人在这里经营了多年，他们肯定不会善罢甘休的。在这个当口，共产党又搅和起来了，恐怕今后你我的日子会很难过呀。
3: 老子的守备旅绝不允许有共产党。龙峰。 我问你一句话，你是不是共产党？不是。现在已经查清楚了，林副官是共产党，他用假手谕救了你。你不是共产党，他为什么救你？林副官是不是你杀的？林副官死了，他怎么死的？ 看在你防治鼠疫的份上，暂不追究你。但你小子如果真是共产党，我绝不放过你。去吧，你的处分已经撤销了。

0: Как дела?
1: Она не знала, где лаборатория.
0: Где она?
1: Умерла.
0: Это ты ее убил?
1: Она, наверное, не знала. Она не используется.
0: Ты же говорил, что это очень выгодная сделка. Что одним выстрелом можно убить трех зайцев, как семья Лами. Что, не получилось, да?
1: Они слишком много людей.
0: Много людей – это не повод. Для разведчика, получившего специальную подготовку ЧК, уступить непонятно кому. Тебя еще звали первый ворон ЧК.
1: Если не Ланфонна, сегодня готовщина со дня смерти.
0: Ты шантажировал семью Лэн, брал от них деньги. И ты все еще собираешься вернуться в Советский Союз?
1: Равных. Перкачвания Лэн на сухожине. Я не буду от Китая.
2: Па, ма.